0: 我看到了，快！我们里面等一下，我去叫李德同志。哎，等会儿，我的。
1: 李德同志刚到，昨天晚上看地图，看他猛，脑子水花。
0: 再等等，菜不凉了吗？
1: 凉了，咱们再热嘛。 刀叉呢？刀叉没有啊！我不是特意交代你的吗？赶紧找！是，快点啊！
2: Почему меня не разбудил?
3: Я боялся, что ты будешь много работать, поэтому не будил тебя.
2: А если враг напал в это время, а? Ну. Завтрак. Нету вилок, можно и рукой поесть. А хлеба нету, да?
3: Попробуйте это. Это похоже на основную еду, которая есть у вас.
2: Ну, точно.
3: Это и то. Местный деликатес. Очень вкусный.